0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Sachsenwelle ist euer Lieblingssender im Netz. Einschalten, reinhören, wohlfühlen.